0: тоҷикистон нақша дорад ки миқёси технологияи сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба як абзори калиди мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد آبانبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
2: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Фадум Кими, с выпуском новостей дня Таджикистана и мира в 17.00. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Совместное заявление о расширении и развитии дружественных отношений и сотрудничества между Республикой Таджикистан и Монголией. Президент Таджикистана встретился с премьер-министром Монголии Ням Асарином Учралом. За полгода число преступлений в Таджикистане сократилось почти на 10,5%. Саудовская Аравия вводит новую многократную визу для паломников Умры. А теперь к основным новостям. По приглашению президента Монголии Ухнаагина Хурэлсуха, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, совершил государственный визит в Монголию с 20 по 22 июля. В ходе официальных переговоров стороны обменялись мнениями о возможностях расширения традиционных дружественных отношений между Таджикистаном и Монголией во всех сферах, а также сотрудничества на международных и региональных площадках. Стороны одобрили подписание в рамках визита 11 документов о сотрудничестве между двумя странами. Стороны договорились содействовать увеличению взаимных поставок из Республики Таджикистан фруктов, ягод, овощей и хлопчатобумажной продукции, а из Монголии – мяса и мясной продукции, шерсти, кашемира и кожевенного сырья. Главы государств приветствовали создание Таджикско-Монгольского делового совета, который будет способствовать развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Стороны также договорились реализовывать совместные проекты и программы, объединяя государственную программу озеленения Республики Таджикистан на период до 2040 года и национальное движение Монголии «Миллиард деревьев», инициированные и реализуемые главами двух государств. Республика Таджикистан выразила готовность принять участие в работе 17-й сессии конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, которая состоится в Монголии в 2026 году в рамках поддержки усилий двух стран по борьбе с глобальным изменением климата и опустыниванием. Стороны также договорились содействовать продвижению национальных туристических брендов Республики Таджикистан Feel the Friendship и Монголии Go Mongolia, реализовывать также совместные проекты в сфере туризма, расширять обмен туристами, совершенствовать туристическую инфраструктуру и поощрять инвестиции в туристическую отрасль. 21 июля в городе Улан-Баторе президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с премьер-министром Монголии Ням Асарином Учралом. Особое внимание было уделено налаживанию сотрудничества в сферах гидроэнергетики, сельского хозяйства, в частности, животноводства, горнодобывающей промышленности и геологии. Стороны также рассмотрели вопросы реализации совместных проектов по производству, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, экспорту в Монголию различных видов экологически чистой продукции аграрного сектора, а также созданию совместных предприятий по переработке продукции животноводства. Важное значение для расширения торгово-экономических связей было придано развитию прямых контактов между предпринимательскими кругами и проведению форума предпринимателей Таджикистана и Монголии в городе Улан-Баторе. В этой связи было предложено создать совместный совет предпринимателей Таджикистана и Монголии. Также была подчеркнута заинтересованность сторон в дальнейшем расширении культурно-гуманитарного сотрудничества, включая установление прямых связей между высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими центрами и организациями в сфере туризма. За первое полугодие 2026 года в Таджикистане зарегистрировано 11731 преступление, что на 10,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было зафиксировано 13089 преступлений. Об этом сегодня на пресс-конференции по итогам деятельности ведомства сообщил министр внутренних дел Таджикистана Рахимзода Рамазон Хамро. По словам министра, уровень раскрываемости преступлений в Республике Таджикистан по итогам 6 месяцев текущего года составил 71%, что свидетельствует об эффективности принимаемых правоохранительными органами мер по обеспечению общественной безопасности и правопорядка. Согласно данным министерства, за отчетный период зарегистрировано 41 убийство и покушение на убийство против 28 годом ранее. При этом сократилось число ряда наиболее распространенных преступлений. Так, количество разбоев уменьшилось с 20 до 18 случаев, грабежей с 57 до 46 и изнасилований с 24 до 13. Случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с 64 до 53, вымогательств с 33 до 23. По информации министерства, в результате оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято 2 тонны 963 килограмма наркотических средств, что значительно превышает показатель аналогичного периода прошлого года, когда было изъято 2 тонны 107 килограммов. Кроме того, из незаконного оборота изъято 292 единицы огнестрельного оружия. По итогам первого полугодия 2026 года объем экспорта Таджикистана составил 1 миллиард 579 миллионов долларов, увеличившись на 635,8 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в таможенной службе правительства Республики Таджикистан. Основной экспортной продукцией остаются минералы и концентраты, поставки которых составили 451,7 миллиона долларов. Второе место занимают сурьма и изделия из нее – 144,2 миллиона долларов. В таможенной службе подчеркнули, что экспорт продолжает оставаться одним из ключевых направлений внешнеэкономической деятельности страны, а рост поставок свидетельствует об увеличении объемов реализации таджикской продукции на зарубежных рынках. Таджикские школьники завоевали 1 серебряную и 2 бронзовые медали, а также почетную грамоту на 67-й Международной математической олимпиаде, которая проходила в Шанхае, Китайской Народной Республике. Об этом сообщили Министерство образования и науки Республики Таджикистан. Международная математическая олимпиада – одно из самых престижных интеллектуальных соревнований в мире для учащихся средних школ. Ежегодно она собирает лучших школьников более чем из 100 стран мира. В этом году в олимпиаде приняли участие 117 команд, которые соревновались в решении 6 сложных математических задач. По итогам первого полугодия 2026 года объем гуманитарной помощи, поступившей в Таджикистан, сократился более чем в 2 раза. Об этом сообщили в таможенной службе при правительстве Республики Таджикистан, подводя итоги деятельности за январь-июнь. Согласно данным ведомства, за 6 месяцев текущего года в страну поступила гуманитарная помощь на общую сумму 12,4 миллиона долларов. Это на 12,9 миллиона долларов или 51% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, в первом полугодии 2025 года объем гуманитарной помощи, полученной Таджикистаном, составлял 25,3 миллиона долларов. В таможенной службе отметили, что приведенные показатели отражают итоги внешнеэкономической деятельности страны за первое полугодие 2026 года. Приступим к зарубежным новостям. В Саудовской Аравии Министерство по делам хаджа и умры объявило о введении новой многократной визы для паломников, совершающих умру. Новая виза действует 365 дней со дня выдачи и позволяет паломникам неоднократно посещать священные города для совершения умры. При этом суммарный срок пребывания не должен превышать 90 суток. По данным Саудовского агентства печати, или же SPA, этот шаг соответствует стратегии Saudi Vision 2030 и целям программы Pilgrim Experience по облегчению прибытия, обогащению впечатлений паломников и повышению эффективности услуг. Паломники смогут воспользоваться новой визой только при условии, что для каждой поездки приобретут пакет услуг Умры у аккредитованного оператора через платформу Nusuk Umra. Платформа позиционируется королевством как цифровой единый портал, предлагающий паломникам оформление визы, бронирование проживания, транспорта и авиабилетов. Министерство подчеркнуло, что новая виза повышает гибкость планирования поездок и поддерживает интеграцию цифровых и операционных сервисов на всех этапах пути паломника, добавила SPA. Команда дайверов подняла со дна Атлантики у побережья Флориды 10-килограммовый серебряный слиток 17 века, найденный на месте гибели легендарного испанского галеона Nuestra Senora de Atocha. Как сообщает Fox News, клад нашла команда Mel Fisher's Shipwreck Expedition. Он лежал под слоем песка на глубине около 15 метров на месте легендарного кораблекрушения. В 1622 году там затонул испанский галеон Nuestra Senora de Atocha. Слиток сильно оброс, но остался поразительно целым. На его верхней грани – маленькое углубление. Так, в 1622 году проверяли чистоту серебра перед погрузкой на борт, рассказал представитель экспедиции Шон Браун. По его оценкам, стоимость находки может составлять от 50 тысяч до 100 тысяч долларов. Галеон перевозил серебро, золото и изумруды, когда попал в ураган. Основной клад был найден еще в 1985 году легендарным охотником за сокровищами Мелом Фишером. Тем не менее, среди обломков корабля еще остались ценные артефакты. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти другие новости вы можете услышать в 17.00 на радио Таджикистан.
4: Паёми инсонсози Фирдавси аз радиои Тоҷикистон.
5: Паланги жиён гарчи бошад далер, наёрад шудан пеши чангол шир. Чунин гуфт шери жиён бо паланг, ки бар гурм чун руз шуд тару тан. بنیکو ببد کار خود ننگرد بیاید دمان پیش ما بگذرد چی گفت آن سراینده مردی دلیر که ناگه براویخ با نرشیر که گر نام مردی بجوی همه بخون تیغ هندی بشوی همه زبدها نباید پرهیز کرد چو پیش آیدت روزگار نبرد زمانه چو آید به تنگی فراز همانا نگردد به پرهیز باز چو همره کنی مرگ را با خرد دلیرت ز جنگاوران نشمرد
4: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند